0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Внизу недра, сверху кедра, между ними лагеря.

трезвонит больше телефон. Ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон. Самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидит, изменив привычную осанку. В потолок пускаем горький дым.

заграничный паспорт предъявив, он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит,

птицы в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечусь.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: истину вина!
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: моя.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон».

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком.

свежесть, пусть два глаз и половодье чудо.

0: сожалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Инна Вальтер. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
2: Почему

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Старый художник сидит у огня, на сердце его порывы

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровый.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
2: Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция». Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

сотню тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет, осталось 5 шахтеров. Мы перестали верить, перестали ждать. Мы взаперти, и плачет город. Прости, родная,

мне не слаще и не горше. В этом клубе, кабаке, я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Я оставлю тебе эхо лестниц и шорох перил, свой звонок в коридоре.

и стихи о любви на клочке папиросной коробки. Полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил, и стихи о любви на клочке папиросной коробки. Я оставлю тебе листопад, листопад, листопад, запах майских ночей. И помятый в пути треугольник может вспомнить.

эхо лестниц и шорох перил, мой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий, может, все.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твою

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

0: «Звезды на ладони» в эфире «Хорошего радио», в том числе и в качестве позывного. Это композиция для музыкального гороскопа по утрам утреннем шоу. Придется немножечко потерпеть с завтрашнего дня. Ребята ушли в отпуск, ну, можно считать, уже ушли, и вернутся только ко дню рождения радио «Шансон». В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Пока на повестке дня в воскресенье с хорошими песнями.
1: Любовь забыла наши имена и заблудилась в дальней стороне. Но знаешь ты, я до сих пор одна. Я верю, ты тоскуешь обо мне.

о том, чтобы сердце свое отдать. Так что совпало в этом часе, много песен зазвучит. «Ты не суди меня» появилась в эфире. А еще непосредственно после «Со мною до конца» будет «Обожгла любовь», будет «Только ты», и сердце бьется в закрытую дверь. Потому что музыки много, а шансон один.

0: Ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Есть еще порох. Название композиции на волне шансона. Валерий Курас пропел. Есть еще деньги. Так погуляем, у кого как получится. Вот Алена Петровская говорит, что в отпуске, но там и в такое время, где проливные дожди. Ну, надеемся, что дождь не будет идти вечно. Сердце бьется в закрытую дверь. Слушаем на шансоне.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла во имя той любви, которая была. Легко ли мне?

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций медика, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. По словам Власова, новый стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи. В России запустят маркировку частных клиник и магазинов. Это поможет клиенту избежать похода в серую медорганизацию или торговую точку, заявил представитель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пациенты смогут сканировать QR-код на входе в здание и проверять лицензию в системе маркировки. Речь о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. В Москве идет пилот проекта примерно на 40 точках. 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, министерство стандартизирует подходы к изучению указанных дисциплин и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых. Ранее сообщалось, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года. Дождливая погода уйдет из Москвы во вторник, 14 июля. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в следующие выходные в городе будет солнечно и без осадков. Накануне на Москву обрушился очень сильный ливень, действовал желтый уровень погодной опасности. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, давление 741 миллиметр ртутного столба, днем дождь до плюс 21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

этом часе у нас будут такие песни посвящения. Во-первых, студентку послушали только-только на радио «Шансон». Будет еще королева студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. И отдыхаем, и слушаем хорошие песни вместе сообща. Календарь нам показывает 12 число, 12 июля. Ну, практически макушка лета.

0: Барышня Черешня в эфире Хорошего Радио уступает место Алле Рид. Только-только Алла выпустила видеоклип на песню «Тату на сердце». Будете смотреть эту видеоработу, увидите, что в клипе Алле таки удалось укротить силу четырех стихий.
1: Печальный свет моих осенних дней.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: спешу.
1: За горьким вкусом Бузины на волне хорошего радио песня «Ошибка» зазвучит Игоря Слуцкого. И, между прочим, прямо перед этими выходными выложили на официальной страничке шансона в соцсетях видеозапись, как Игорь Слуцкий приходил к нам в программу «Живая струна».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: просто шутка.
1: Ну, для грусти и вправду есть место. Всю эту неделю в больнице после тяжелой операции находится Виктор Третьяков. Концерты нынешнего месяца перенес на август. Пожелаем артисту скорейшего выздоровления. Но и сам он уже на связи и верит в лучшее, а ведь это главное. Проводник на радио «Шансон».
2: Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно в левом ухе свистит.

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Новый порядок расчета средней стоимости запчастей по ОСАГО вступил в силу. Документ утвердил Центробанк, пишет «Российская газета». Нововведения заработают при актуализации справочников Союза автостраховщиков, начиная со следующей версии с 19 сентября. Сейчас действует старая версия. Согласно указанию ЦБ, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Ожидается рост средней выплаты по ОСАГО на 8-10% и плавное подорожание полиса ОСАГО. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным детским играм. Ведомство рекомендует выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты, предварительно проверенные на безопасность. Об этом сообщает ТАСС. Ранее исследование показало, что свыше 80% родителей в России считают игровую зависимость детей серьезной проблемой. Лишь 12% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни. В России сейчас в самом разгаре сезон максимально низких цен на черешню. В начале июля на прилавки поступает основной отечественный урожай из южных регионов, заявил агентству ТАСС исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Кроме российских поставок, черешню к нам привозят из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Ранее сообщалось, что объемы продаж черешни сократились в России в начале лета в среднем на 15%. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений регионы Русского Севера и Северного Кавказа, сообщил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев. Он добавил, что число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте, вырастет до 50 миллионов к 2035 году. Текущий показатель составляет 24 миллиона. Курс доллара на выходные понедельник – 76 рублей 66 копеек. Евро – 87 рублей 67 копеек. Юань стоит 11 рублей 30 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20, слабый дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: «Северную ночь» звучала композиция на волне хорошего радио. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Общаемся с вами в воскресенье, 12 июля, в выходной. И на подхвате у нас композиция под названием «День рождения мамы». Ну и как напоминание вам, что если какие-то замечательные события в жизни вашей или ваших родных происходят, все это можно донести до нашей программы только для вас. В 15 часов по московскому времени ближайшее обязательно будет в эфире. Поздравим, привет и передадим.
1: Бывало в жизни радостно и горестно подчас. Душа моя к тебе лишь возвращалась. Друзья мои, подруги,

Это была донская бравада на радио «Шансон». Ну, а примерно через полмесяца будет и омская бравада. Дело в том, что 1 августа Омск отметит День города, и Андрей Державин пообещал, что горожан с этим праздником обязательно на Соборной площади 1 августа поздравит. Ну, а Катя Катерина будет звучать на хорошем радио в исполнении артиста. Радио.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Открытка – название композиции, которая побывала в эфире «Хорошего радио». Если хотите правильно встречать каждый новый день грядущей рабочей недели, вот чтобы каждый день как открытка, поступайте согласно идеям Жеки, а именно, считает Евгений Григорьев, что залог позитивных и удачных трудовых будней – это что? Правильно, вкусный и полезный завтрак. И тогда жизнь будет прекрасна и удивительна на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Так же получается, что в эфире хорошего радио вот эта девочка лето сейчас превратится в девушку за рулем, но как ни крути, какие бы желания у девушки лето не появлялись, все равно однажды, 1 сентября, она превратится в девочку осень. А осенью у нас, конечно, другие задачи, другие интересы и совсем другая жизнь, но точно ярче эту осеннюю жизнь сделает наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Мы встречаемся 14 ноября на столичной лайф-арене. Много-много артистов, еще больше песен, а это значит, что нас ждут с вами несколько часов незабываемых энергичных танцев. Самые доступные билеты на танцпол, кстати говоря, где можно стать частью большого музыкального праздника, так что запасайтесь билетами, но помните, возрастное ограничение 12+.

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские рыбаки могут получить возможность добывать и поставлять в рестораны и магазины свежего, а не замороженного тунца. Об этом рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Согласно проекту приказа Минсельхоза, допустимый улов на тунца в Восточно-Сахалинской подзоне будет установлен уже на следующий год. Это означает, что пробные партии могут появиться на российском рынке менее чем через год. Зверев пояснил, что ранее отечественные рыбаки добывали тунца в открытых районах Мирового океана в сотнях миль от российских портов, поэтому доставлять его на внутренний рынок возможно было в замороженном виде. Если удастся организовать промысел ближе к берегу, на внутреннем рынке появится свежий тунец. Цены на премиальную курортную недвижимость на побережье Черного моря могут увеличиться на 10% к концу года. По данным аналитиков, спрос в крупнейших бухтах побережья Краснодарского края постепенно смещается в сторону качественных проектов в локациях с ограниченной застройкой, например, в Геленджике. На первичном рынке Кубани сегодня представлено 17 тысяч лотов. Наибольшее количество новостроек сосредоточено в Анапе – около 8 тысяч. На втором месте Новороссийск, там представлено 5,5 тысяч квартир и апартаментов. В Туапсе – более 2,5 тысяч. В школах Подмосковья на кибер-уроках научат цифровой безопасности и защите данных. Пилотный проект стартует с 1 сентября. Он охватит 215 школ, в которых обучаются более 50 тысяч учеников разных возрастов. Пилот не будет повторять программу информатики, сообщила агентству ТАСС вице-губернатор Московской области Людмила Балатаева. По ее словам, цель курса по киберобразованию – дать практические навыки в цифровой среде, как защитить свои данные, не попасться на уловки мошенников, критически относиться к информации и ответственно использовать искусственный интеллект, как помощника, а не как способ списать. Предполагается, что кибер-уроки займут 1 час в неделю во внеурочное время. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Ну, с одной ночкой мы уже распрощались, до другой ночки еще далековато, так что огонь солнца нам сегодня обеспечен. Ну, кому как с погодой повезло, по крайней мере, день световой, это уже хорошо. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Как напоминание, что лето – это маленькая жизнь, даже невзирая на погоду, все равно это другой сезон, когда иная жизнь, иное существование. Ну, а в эфире хорошего радио всегда погода отменная. Музыки много, шансон один.
1: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся.

различных точек, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрел.

Матерую любовь на радио «Шансон» сменит композиция «Кореша» в исполнении Александра Розенбаума. С пятницы до сегодняшнего вечера в Суздале в излучине реки Каменки фестиваль байкеров. Ну, разумеется, там и музыкальная площадка для тех, кто старше 12 лет. Вот там сегодня Александр Розенбаум обещал выступить. И у нас в эфире тоже появится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

общем-то, все как надо в жизни у Алексея Петрухина. Представил он новую свою песню в нашем эфире под названием «Одно небо на двоих». И с чувством выполненного долга на этой неделе улетел туда, где солнце, море, пальмы. В общем, Алексей Петрухин в отпуск отправился. А у нас на волне шансона дальше «Любовь хулигана». Чуть позже песня «Мама» зазвучит.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России. Там объяснили, что такая причина должна считаться экстренным и форс-мажорным обстоятельством. Необходимо своевременно уведомить руководителя об опоздании, указав причину. Начальство может потребовать подтверждающие документы. В случае претензий со стороны руководства рекомендуется обратиться в профсоюз. Грибной сезон начался в Подмосковье. В регионе уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички, рассказал РИА Новости биолог Максим Дьяков. Он отметил, что грибной сезон в Московской области продлится до появления снега. Ожидается активный рост подосиновиков и маслят. Они уже начали появляться в отдельных районах. В Росприроднадзоре рассказали, что самыми грибными местами в Подмосковье в июле стали Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковский и Волоколамский городские округа. За белыми грибами рекомендуется отправляться в Коломну, Чехов или Дмитровский район, а лисички чаще всего встречаются в Нарофоминске, Мытищинском лесопарке, в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные понедельник – 76 рублей 66 копеек, евро – 87,67, юань стоит 11 рублей 30 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Зачем же начинать каждый вечер с нуля? Начинайте любой момент своей жизни с хорошей музыки и с хороших песен. Для этого просто радиоприемник погромче, и тогда песни, шансоны ворвутся в вашу жизнь. Где бы ни находились, в квартире, в машине, на работе, а может быть дома. «Москва слезам не верит» — это композиция, которая дальше звучит в эфире «Радио Шансон». В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем вместе, потому что выходной — воскресенье.
2: Слова прощания, старенькие ты, мы все с тобой прекрасно понимаем.

ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и Татьяна Куртукова, которую послушали на волне шансона, и Сергей Любавин, который к нам вот-вот присоединится, будут на «Разгуляе». 14 ноября на столичной лайф-арене пройдет всенародная танцплощадка. Присоединяйтесь, потому что ждут нас с вами замечательные танцы и яркие энергичные песни. Возрастное ограничение 12+. Ну а звучит на шансоне «Чужая любовь».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калае Марья Поэт на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Стас Михайлов тут на днях высказал сомнение, что хоть кто-то из артистов заранее знает, а станет ли новая песня настоящим хитом или нет. А все почему? А потому что, по мнению Стаса Михайлова, сие просто-напросто невозможно. Это такое таинство, которое происходит, а потом люди либо воспринимают это, либо не воспринимают. Вот и все. Секрет нехитрый, как понимаете. «Большая любовь» уже звучит в эфире «Шансона». «Стаканчики» чуть позже, и я по тебе поскучаю. Услышим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Любовью совращен моей, я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Какие глаза, а голос какой! Очень скоро, через несколько минут буквально в студии «Хорошего радио» Ольга Шатрова придет. Ваш покорный слуга Андрей Петров был в студии. Прощаюсь до следующих выходных. Не грустите, не печальтесь, слушайте шансон.

0: шансон.
1: Полдень в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 50 деревьев упали в Москве вчера из-за ливней и сильного ветра, 11 из них на автомобиле. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте природопользования. В центре города в Верхнем Сусальном переулке упало крупное дерево на пустую спортплощадку. Пострадавших нет, городские службы уже ликвидировали последствия. Москвичей призывают быть внимательными. Во время сильных дождей и ветра не следует находиться рядом с деревьями, не парковать под ними машины. Накануне ливни, грозы и порывистый ветер бушевали также в Петербурге. В некоторых районах выпала почти месячная норма осадков. В Подмосковье в математических классах в новом учебном году будут обучаться почти 80 тысяч детей. Охват проекта увеличат с 2 до 4 тысяч классов, сообщила в интервью ТАСС вице-губернатор Московской области Людмила Балатаева. Она отметила, что математические классы стали самым быстро растущим образовательным проектом Подмосковья. Еще 2 года назад их было всего 66. В этом году профильную математику для сдачи ЕГЭ в Подмосковье выбрали свыше 21 тысячи выпускников. Средний балл по этому предмету вырос. Рыбными в России по традиции считаются многие районы и регионы. Среди них Астраханская область, Карелия, Северо-Запад, Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, а также Истринское и Клязьминское водохранилища. В Волге и Дельте Волги обитают около 50 видов рыбы, включая сама, бронзового сазана, щуку и судака. Ладожское и Онежское озера славятся лососем, щукой и судаком, а в озере Байкал ловят хариуса, сига и байкальского омуля, заявили в Росрыболовстве. Там добавили, что в Оби добывают нельму, щуку и окуня, в Енисей рыболовы охотятся на тайменя и хариуса. В горных реках и озерах Кольского полуострова обитает атлантический лосось. Истринское и Клязьминское водохранилища подходят для спокойной рыбалки на щуку и окуня. В свою очередь в Амуре водятся более 130 видов рыбы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился.

соседом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

ты баяна потерял, дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Жизнь в каждом звуке, в каждой ноте. Некоторые жизни умещаются и в 4 минуты, но так емко и так душевно. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Вот сегодня по дороге на работу мне везде встречался зеленый свет светофора, а это значит, что наша встреча не случайна. Надеюсь, что и у вас настроение позитивное, несмотря на дожди за окном. И наша главная задача, так сказать, максимум сделать так, чтобы на душе было тепло и уютно.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

Фотографии школьные, друзья. Озорно глядят из прошлых лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: красной карете.
1: А вы знаете, в большинстве традиций дождь в день свадьбы считается добрым знаком, который символизирует плодородие, богатство, очищение и начало новой жизни. А вот даже в Индии дождь на свадьбе считается тоже добрым знаком. Природа благоволит, и союз будет защищен от зла и невзгод. Всех поздравляем, кто в этот день соединяет свои сердца официально, и пусть никогда ваши сердца не познают, что такое гранитный камушек внутри. Музыки много. Шансон один.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калуе Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Главное при сборах в отпуск взять в два раза меньше вещей и в два раза больше денег. Лето на радио «Шансон».

Наталья переводится с латинского как «родная». А вы знаете, что исторически существовала и мужская форма Наталии? Но в России она не прижилась, тогда как в европейских странах, да, встречалась. Джоя станет далее главной героиней нашего эфира, эфира радио «Шансон», группа «Штар» уже звучит для вас. Но я хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» все-таки один.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир. Как узнавали маму мы по голосу,

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, минувшей ночью без света остались более 42 тысяч жителей. Энергетики продолжают работу, задействованы 108 аварийных бригад. В свою очередь, губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что без света остались 14 тысяч жителей. К электричеству подключили уже более 7 тысяч человек. Ураганный ветер выдирал с корнем деревья, сносил рекламные конструкции и крыши домов, которые падали на линии электропередачи и обрывали провода. Стихия обрушилась и на Санкт-Петербург. Система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. В Приморском районе выпала почти месячная норма осадков. В городе сохраняются локальные скопления воды. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он закрепляет более широкий круг компетенций медика, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. По словам Власова, новый стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Армению. Рейсы в Ереван будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала «Красногвардейский». Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Купить билеты можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы». Всего со столичных автовокзалов доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. Курс доллара на выходные: понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11 рублей 30 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: В современном мире, где материальные блага играют значительную роль, фраза «С милым и рай в шалаше» что-то непонятное, но напоминает о важности внутренних ценностей в отношениях. Надо помнить, что истинное счастье строится на взаимопонимании, доверии, любви, а не на роскоши. О дружбе предлагаю поговорить далее и вспомнить тех, кто этот статус, увы, потерял. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.
2: Наша жизнь — река, в ней мы не всегда по течению плывем. Часто в ней бурлит мутная вода, и не видно солнца днем.

провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Вот путешествие по разным странам, каждый раз еще не туристические местечки, где можно почувствовать весь колорит. А вот у Анатолия Полотно и Феди Карманова получилось передать атмосферу цветной Азии песней. Душевности вам преподнесу песни далее от группы «Комбинация». В августе 25 года, это год назад, да, был опубликован часовой мастер-класс, посвященный записи вокала для этой песни. В нем подробно разбирались все этапы работы, от настройки микрофона и распевки до финальной полировки. Вот нам как раз финальную полировку и предстоит послушать прямо сейчас на радио «Шансон».
1: Я тебя больше не потревожу и не обижу. С кем засыпаю?

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Что делать? Спросил я цыганку. Она мне ответила так, что скоро, ой, скоро я встречу смуглянку, и кончится мой

0: со всем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я со всем, что раньше было, залежу.
1: Женитьба действительно считается очень ответственным шагом, ведь она не просто закрепляет отношения юридически, но и накладывает на обоих партнеров целый комплекс серьезных обязательств и задач. И это решение может разделить жизнь на «до» и «после». Так вот, пусть ваше «после» подтвердит, что это было правильным решением. Далее об испепеляющем Зайнаб Махаева на радио «Шансон».

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-9.

Ноябрь. Для Кати огонек — это символ разлуки, а для нас это праздник под названием «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», но и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепи, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие-многие другие любимейшие артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Есть возрастное ограничение, учтите это, 12+.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрен на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья

судьбой наизнанку повешен между прошлым и небытием. Стол кривой из столетнего лета рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал. Вырвал.

0: Бизнесу.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки в 6%. По словам депутатов, вокруг программы в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными. В качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала. Порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений на текущий момент. Министерство труда и соцзащиты пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. По словам главы ведомства Антона Котякова, гибкое законодательство в нашей стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Он напомнил, что порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм переноса закреплены в Трудовом кодексе. На основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных. Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Аэропорты – это дороги между прошлым и будущим, невидимые нити, связующие разные действительности. Я вам желаю, чтобы аэропорты были для вас местом не расставаний, а местом встречи. Далее порадую вас песней, которая была очень интересно презентована в виде живого выступления на открытой площадке в Лужниках в Москве. Это событие назвали даже народной премьерой, так как оно превратилось даже в импровизированный концерт. Да-да. Роза Чайная уже на радио «Шансон» в исполнении Султана Лагучева.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

У каждого на работе есть такой коллега, который ушел в отпуск, а отдыхают остальные сотрудники. Лето на радио «Шансон».

разумеется, это разговор без слов. Но сегодня отмечается один неофициальный праздник под названием «День нового разговора». Это повод завязать интересное знакомство, ну или просто открыть для себя новые темы для общения. Может, это повод поможет нам отвлечься от экранов телефонов и пообщаться лично и публично.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калаямаре поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу, люблю. Только это я.

Лето для взрослых – это когда ты не только уставший, но еще и потный. Лето на радио «Шансон».

0: попало.
1: Хороший мальчик, предсказуемый, со временем становится скучно с ним. А плохой мальчик, напротив, привлекает своей непредсказуемостью, авантюризмом и способностью дарить яркие, захватывающие эмоции. Подарить яркие эмоции призвана и программа «По заявкам только для вас» на радио «Шансон». Наш эфирный чат открыт на прием ваших добрых слов. Обращайтесь. Начнем сразу после новостей в следующем часе.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Приветствую всех и каждого на волнах бодрого настроения. У микрофона в студии Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

Мелодии приходят и уходят, а в отпуск хочется всегда. Тут новости подоспели. Оказывается, почти половина россиян собирается отказаться от летнего отпуска. Эти данные приводят РИА Новости. Речь идет об опросе, в котором приняли участие почти 19 тысяч респондентов. 37% опрошенных намерены провести отпуск в России. И только 18% собираются уехать за границу. Эксперты отмечают, туристический поток на пляжные курорты, в частности в Сочи, снизился на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом полностью отказаться от отдыха граждане не собираются, потому что туризм связан со здоровьем.

От мелодичных тем к любопытной информации. Оказывается, в российских школах в апреле вместо обычных звонков будут звучать музыкальные композиции о космосе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Изменения приурочены ко Дню космонавтики. Школьники смогут услышать музыку из мультфильма «Тайна третьей планеты», композицию «14 минут до старта» и фрагменты популярных песен и классических произведений. Таким образом, в школах планируют создать тематическую атмосферу и напомнить о космических достижениях страны.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка помогает восстанавливать моральные силы. Как говорят мудрые люди, все должно быть в меру. Лучше держаться золотой середины во всем, чтобы не сойти с дистанции раньше времени.

Так берем себя в руки и начинаем интересно жить. Пусть место силы будет там, где мы этого захотим. А фраза «хорошо там, где нас нет» более не актуальна.

Музыка отправляется на небольшой антракт, а пока информация. Оказывается, мошенники начали звонить гражданам с городских номеров. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт объяснил, что, например, у пожилых людей стационарный телефон вызывает больше доверия, нежели мобильный. Но у операторов фиксированные связи нет антиспам-систем, и это упрощает действия мошенников. По словам специалистов, преступники часто представляются сотрудниками известных компаний и организаций и используют различные легенды с целью выманить личные данные или коды из СМС. Будьте, пожалуйста, крайне внимательными.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Все взлеты и падения, шишки и ссадины, душевная и другая боль слепили нас в того человека, которого мы знаем не понаслышке. Поэтому оставайтесь собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее.

Сложно меняться, ничего для этого не делая, поскольку любое изменение станет привычным для нас, если мы перейдем к этому плавно, маленькими шагами. Ну а резкие изменения могут привести к проблемам. Но вы ведь видели людей, которые резко худели, а потом набирали еще большую массу. Делаем все плавно и постепенно, и ждет нас успех.

Тут интересное прочитал. Оказывается, ученые заявили об опасности НЛО. Британские эксперты пришли к выводу, что вера в инопланетян и их визиты на нашу планету стали общественной проблемой. Исследование показало, что в Штатах число людей, верящих в НЛО, выросло с

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка приходит и уходит, а быть здоровым хочется всегда. Оказывается, весенний прием витаминов не всегда оправдан. Весной специалисты часто советуют пить витамины, чтобы быстрее справиться с усталостью и сонливостью. Но эта рекомендация не всегда оправдана, рассказывает «Вечерняя Москва». Научных подтверждений сезонного дефицита нет, но исключение составляет витамин D, которого зимой действительно не хватало из-за недостатка солнца. При этом подчеркивается, избыток витаминов может навредить. Он приводит к проблемам со зрением и отложению кальция в сосудах. Специалисты подчеркивают, витамины необходимы прежде всего тем, у кого есть подтвержденный дефицит. В остальных случаях все необходимое человек получает из пищи. Поэтому перед употреблением витаминов обратитесь за советом к врачу.

Желание узнать что-то из будущего – так себе. Особенно если спойлерить на долгосрочную перспективу, то многие ожидания нас огорчат. Поэтому режим «здесь и сейчас» остается самым актуальным под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Очень сложно любить и верить в чувства. Душевные ожоги не залечиваются сразу. Необходимо время. Но с годами все вернется на круги своя.

Жизнь не только майский день, где все танцуют и поют.

0: Не факт, что прописные истины сделают нас счастливыми, но этот речевой опыт тоже интересен. Очень скоро музыка продолжит эфир. Будьте с нами.
1: Мир звенел победным маршем, и цветные видел сны. Ей хотелось быть постарше аж на целых две весны. Ну а мне, как на картинке, перекрасить мир в свое и податься к той блондинке, и с порога взять ее. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару, ту, что быть должна. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что змею в небе пара не нужна. А потом под звуки ночи от блондинки брел к другой. Ее юбки всех короче мне маячили ногой. Все духи в одном флаконе, мир окрестный беленя, оживали на балконе и спадали на меня.

Для змея пары в небе нет. Летний дождь сбивает звуки и смывает, как слеза. Расцепились наши руки и упали в полглаза. Доиграла, как пластинка, и оставила клише. Это самая блондинка белым перышком в душе. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару на лихой петле. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что настоящий только на земле.

тобою, милая, годы неразлучны. Я к тебе, любимая, прикипел навек. Мне с тобою день и час, даже миг не скучен.

Я с тобою, милая, в омут с головою. Я к тебе, любимая, хоть на край земли. Мне все время хочется пить любовь с тобою и любовью этой душу веселить. Все букеты мира из красивых роз.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. По информации РИА Новости, осенью вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания. Таким образом, процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности. Договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. Доля отказов банков в выдаче потребительских кредитов в июне выросла впервые с января и достигла 73%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, это связано с ужесточением регулирования потреб кредитования со стороны Центробанка и высокой кредитной нагрузкой населения. В этих условиях банки стали тщательнее оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков, чтобы снизить риски невозврата и не допустить ухудшения качества своих кредитных потребов. Накануне в Центральной России выпала месячная норма осадков. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров, на Балчуге 15, Бутово 23% от нормы месяца. Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадка меры попала до 41 миллиметра, уточнил синоптик. Из-за непогоды в московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9 утра понедельника, а по области до 9 вечера. По информации ТАСС, в субботу ливни и сильный ветер спровоцировали падение 50 деревьев. Дожди сохранятся в Москве и на следующей неделе. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Многим хочется изменить свою жизнь, но не всегда получается. Да и вообще, новая жизнь – это такое понятие растяжимое. Для кого-то перестать курить или пойти в спортзал – уже новая жизнь. Но для кого-то это переезд в другую страну. Мы готовы вас поддержать в любом сценарии. Главное, не забудьте оставить радио «Шансон» в качестве жизненного якоря, ну или постоянной константы. В студии Ольга Шатрова. Я рада, что мы с вами на одной волне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Любовь – это единственное в жизни, что делает человека сильнее, женщину красивее, мужчину добрее, душу легче, а жизнь прекраснее. Дарите друг другу внимание без повода. Танцевальное настроение нам готовы подарить участники группы «Виа Волга-Волга». Я же хочу вас пригласить провести ноябрьский вечер 14 ноября в кругу любимых песен, ну и друзей, которые знают толк в шансоне по-русски. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, ну и потанцевать, конечно, с любимыми артистами. Все подробности на radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калаямарье поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

по-другому пишется и посылается как своего рода подарок. Жаль, что в нынешнее время редко преподносят такого рода презенты. Перенесемся в далекий 90-й год. Именно тогда Игорь Тальков написал социальную рок-балладу, вдохновившись судьбой реального исторического лица Филиппа Кузьмича Миронова. И вот в 2016 году песню «Бывший под Есаул» исполнил Олег Газманов, Денис Майданов, Александр Маршал, Сергей Трофимов. Давайте послушаем знаменитый совместный вариант с участием звезд российской эстрады.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: сосны.
1: Ах, как жаль, что любовь — это лабиринты, а не пространство без сложностей. Ну а продолжит эфир «Признание» Тамара Кутидзе. В минувшую пятницу она стала гостем студии прямого эфира «Радио Шансон». Если вы были свидетелем концерта в живой струне, но хочется пересмотреть, то совсем скоро запись появится на сайте radioshanson.ru, в официальной группе ВКонтакте и Одноклассниках. Ну а пока только любовь на «Радио Шансон».

0: как Тюдоры, снова верю в тебя и в счастье вечное.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября специалисты скорой помощи будут работать по новому профессиональному стандарту. Как рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача. По словам Власова, работник скорой помощи в условиях ЧС должен не только оказать экстренную помощь и отправить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшие действия, а также следовать актуальным клиническим рекомендациям. Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске. По данным туроператоров, на которых ссылается РИА Новости, стоимость размещения двоих взрослых с ребенком в гостевом доме в Туапсинском районе начинается от 13 тысяч рублей на 7 дней, на Азовском побережье Краснодарского края от 16 тысяч, а в Новороссийске от 24,5 тысяч. При этом бюджетное проживание по системе «Все включено» можно найти и в Анапе. Стоимость такого недельного отдыха начинается от 88 тысяч рублей на семью из трех человек. Международная федерация футбола после завершения нынешнего чемпионата мира может рассмотреть возможность увеличения числа участников турнира до 64 команд. Как сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка. Текущий чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 команд и завершится 19 июля. Накануне определились все полуфиналисты Мундиаля. Как сообщает Матч ТВ, Франция сыграет против Испании, Англия против Аргентины. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

0: Рождества.
1: Прошлое – это то, что мы не можем изменить. Да нам этого и не нужно, поверьте. Живите настоящим и, оглядываясь назад, только улыбайтесь и любите все, что с вами происходило в прошлом. Песня из золотой коллекции «Радио Шансон» открыла новый час нам, да, в нашем эфире. А что нас ждет далее? Да только лучше. Предадимся фантазиям вместе со Стасом Михайловым, узнаем про вещи и способность судьбы от Александра Розенбаума и узнаем о чувствах ребят из группы «На-на». Студия Ольга Шатрова. На радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

глазам, отписал бы все слезам. Может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел я.

проказница Шалунья определила так сама: всем глупым счастье от безумия, всем умным горе от ума. Кстати, я без способности гадалки могу вам предсказать, что если вы сделаете выбор провести свой отпуск с пользой для души и тела, то получите колоссальное удовольствие. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Анатолий Полотно, Федя Карманов и многие другие любимые артисты. Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

окна с утра и живет по особым законам. Суета городского двора, двухэтажный

от самых чугунных ворот начинается добрососедство.

мгновение соединило сердца двух незнакомцев, но и фотография может изменить жизнь с затвором. Сегодня отмечается День фотографа. Неофициальный, но очень популярный международный праздник. Ну, что хочется пожелать тем, кто видит жизнь через объектив? Чтобы каждый кадр был ярким, четким и запоминающимся. Ну, а вдохновение никогда не покидало. Пусть фотографии всегда вызывают восхищение и радость. Философское настроение нам далее преподнесет Люба Успенская песней, которая является визитной ее карточкой. Музыки много. Шансон один.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Отныне сетями обаяния будет окутывать вас Маргарита Виноградова. Она уже в студии радио «Шансон» и готова поделиться своим настроением и позитивом. Я же вынуждена раскланяться. Уйду я красиво под ритмы песни Аллы Рид и Алексея Петрухина. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России запустят маркировку частных клиник и магазинов. Это поможет клиенту избежать похода в серую медорганизацию или торговую точку, заявил представитель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пациенты смогут сканировать QR-код на входе в здание и проверять лицензию в системе маркировки. Речь идет о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. В Москве идет пилот проекта примерно на 40 точках. Раздражение от работы может быть признаком выгорания, которое возникает из-за хронического рабочего стресса. Как рассказала кандидат экономических наук Екатерина Каталина, часто причиной такого состояния становится усталость, переработки, хаос в задачах и ощущение потери контроля над рабочим процессом. Именно поэтому человек может продолжать любить профессию в целом, но злиться на конкретную работу. По словам эксперта, еще одной причиной становится отсутствие полноценного восстановления, когда человек продолжает следить за рабочим чатами и думать о задачах вне рабочего времени. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. Как рассказал президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев, число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте, вырастет до 50 миллионов к 2035 году. Текущий показатель составляет 24 миллиона. Музеи-заповедники Петергоф объявили о возвращении авторских экскурсий. Как сообщили в пресс-службе музея, петербуржцы и гости города смогут увидеть знаменитый дворец-коттедж и попадут на закрытую для обычных туристов территорию Нижней дачи Николая II. Экскурсии проходят в сопровождении хранителя музея, который раскрывает тайны личной жизни сразу 3 российских императоров. Экскурсионная группа рассчитана всего на 6 человек. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Обязательно клюнет. Это Анатолий Полотной, Федя Карманов, рыбацкие байки. А сегодня 12 июля, профессиональный праздник рыбаков, работников рыбной отрасли и любителей рыбалки. Мы от всей души поздравляем всех причастных. Знаем и понимаем, как вы любите рыбалку, и для некоторых это обязательная терапия. А также терапевтически положительно всегда влияет хорошая музыка и отличная компания. Все это есть здесь, на радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Доброго вечера вам!

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть множество песен, но самые чувственные и теплые про наших мам. Михаил Шуфутинский, его неповторимый тембр делает эту песню особенно проникновенной. А мы продолжаем музыкальное путешествие на радио «Шансон». Предлагаю добавить динамики, ритма и, конечно, отличного настроения. Ну, без него никуда. Кайметов, «Вспомни меня». Прямо сейчас слушаем, наслаждаемся. Ведь музыки много, а шансон всегда один.

0: Ясон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сестра, я стал теперь умней, и ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить, все радостью дыша, за всех, кого

Иван Кучин, «Две смородинки», а в этот приятный вечер воскресенья на радио «Шансон» работают мобильные выходные. В 21.00 по московскому времени будет целый неповторимый час ваших приветов и поздравлений. А прямо сейчас с удовольствием зачитаю письма, которые прилетели на наш портал. Поздравляю Лишуна Владимира Ивановича с днем рождения. Дорогой наш человек, светлый, добрый, прекрасный, спасибо, что вы есть. Здоровья, хорошего, вкусного лета на даче. Обнимаем и любим вас. Пожалуйста, берегите себя. Привет из Няндамы. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого рыбака Александра Кошельникова с праздником. От жены Людмилы это сообщение. Крым, Симферополь. Передаю привет мужу Олегу. Люблю тебя. Всем мира и добра. От Анастасии. А прямо сейчас послушаем «Сердце на костре».

Песни, которые никогда не стареют, остаются навсегда в нашем ДНК. Это группа «Кино», «Кукушка». А я с приятной, полезной новостью. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольфбелег». И для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Григорьев, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие артисты. Давайте отправимся в приключения вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

край кухонки мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров 6 мы

хрущевке старенькой, где вся родня жила, как деду с бабушкой она и нам пила, где сплетни вечные, дела

Год за годом связки рвал, твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе, может, это старость. Дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано,

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что в случае болезни, если человек не может работать, то врач вправе продлевать листок нетрудоспособности до 10 месяцев. Как рассказал председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов, на протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией. Парламентарий добавил, что пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ 27 тысяч рублей. Международный олимпийский комитет будет помогать российским спортсменам в решении вопросов с визами, которые нужны для участия в международных соревнованиях. Представители комитета добавили, что хотя решение о выдаче виз остается суверенной ответственностью отдельных стран, МОК поддерживает усилия по содействию участию спортсменов в международном спорте, где это возможно. Я напомню, 7 июля МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения в отношении российских спортсменов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11.30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Композиция, которая заряжена на удачу и вдохновение, Дениса Майданова «Бесконечная молодость». А что такое молодость? Это то, что не зависит от цифр в паспорте. Это желание жить, желание узнавать новое, знакомиться с новыми людьми. И, конечно, больше движения, влюбленности в то, что вас окружает. Меня зовут Рита Виноградова. Пусть всегда будут силы и желания.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: Александр Маршал с ностальгической песней «Наш класс». Как много периодов в нашей жизни. Разные люди, кто-то становится близкий, родной. А потом мы переезжаем, заканчиваем учебное заведение и видим друг друга только на фото. Вот такой философский грустный момент. Пусть будет больше встреч, меньше расставаний. Сейчас, кстати, есть телефоны, можно написать и позвонить. А прямо сейчас Виктор Королев на радио «Шансон».

0: белой карете.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Я тебя люблю.
1: Ох, романтика, чувство, любовь, но все, как нам нравится. Вечер воскресенья проводим вместе здесь, на волне радио «Шансон». Ирина Круг с музыкальной историей под названием «Матерая любовь». Хочу с вами поделиться новостью, что во многих городах нашей страны этим летом все чаще стали проводить танцевальные вечера прямо в парках. Причем приходят не только те, кто умеет танцевать, а приходят те, кому хочется пообщаться, услышать живую музыку, хотя бы на один вечер забыть про дедлайн и телефон. И считаю, что это очень хорошая привычка иногда разрешать себе жить без суеты, просто наслаждаться моментом. Меня зовут Рита Виноградова. Я предлагаю наслаждаться моментом прямо сейчас. Стас Михайлов, «Все для тебя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный, старый крестик, я ни разу

А как радостно на душе, когда слышишь знакомые мотивы от легенды шансона «Михаил Круг». Одна из самых сердечно-переживательных песен под названием «Исповедь». А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья, конечно же, на легендарный праздник, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансона», также новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова и многие другие. Вас ждет суперпозитивное настроение, энергичные танцы, возрастное ограничение 12+.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

что врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме заявили, что летом россияне могут законно уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно воспользоваться предусмотренными механизмами перерасчета. Прежде всего, это касается платы за отопление. Если в регионе действует система оплаты только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь начисления за отопление производиться не должны. Такой порядок применяется более чем в 70% российских регионов. Еще одним основанием для экономии депутаты назвали ежегодные профилактические отключения горячей воды. Если счетчиков в квартире нет, управляющая компания обязана сделать перерасчет за 2 недели автоматически. Большинство россиян мечтают жить в просторных квартирах или загородных домах, однако при выборе жилья чаще отдают предпочтение городской недвижимости из-за удобства, инфраструктуры и транспортной доступности. Как сообщают «Известия», ссылаясь на опрос, россияне по-прежнему романтизируют загородную жизнь, однако при принятии реального решения на первый план выходят практические факторы. Каждый пятый участник исследования мечтает о сочетании двух форматов – небольшой квартиры в городе для повседневной жизни и второго жилья за городом для отдыха. Накануне в Центральной России выпала месячная норма осадков. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадкомеры попало до 41 миллиметра осадков. Из-за непогоды в московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9 утра понедельника, а по области до 9 вечера. По информации ТАСС, дожди сохранятся в Москве и на следующей неделе. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, местами идет дождь. Температура воздуха +19 градусов, давление 738 миллиметров. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. Дарья Березовская, Радио Шансон.

0: Евгений Григорьев в этот дождливый июльский вечер с песней играет Дасен и «Чай со слоном», и пусть весь мир подождет, и пусть действительно весь мир подождет, пока нам хорошо. Меня зовут Рита Виноградова. Не знаю, как вы, но мне очень нравится дождь летом, это вот свежесть, и как хорошо дышится, и думается приятно. Я желаю вам уютного вечера, в теплой компании, пусть погода добавит только хорошие эмоции. Далее Александр Новиков с песней «Открытка» специально для вас.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сергей Любавин, песня «Чужая любовь». А есть люди, которые немного грустят по воскресеньям, а есть те, кто считает воскресный вечер самым уютным временем недели. Где бы вы ни находились, дома, на даче, в дороге, на работе, очень хочется, чтобы у вас все было хорошо. И настроение, и состояние, и давление. Рита Виноградова у микрофона здесь на радио «Шансон». Предлагаю добавить музыкальное сопровождение.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ах, Нина-Ниночка, колечки, кружева, глаза, как северное дымчатое небо.

коротких пиджаках мне предъявили государственные ксивы, и я с манжетами стальными на руках

А я сижу на кичах, но я простил вас, и обиды не тая. От всей души желаю счастья в жизни личной. Судьба моя,

0: не взять.
1: Михаил Бублик с песней «Ветрено». Попутного теплого ветра всем и каждому, кто на волне радио «Шансон». А самые счастливые воспоминания чаще связывают не с дорогими покупками, а с совместными впечатлениями, поездками, душевными разговорами, семейными ужинами, ну и, конечно, любимыми песнями здесь на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

песни Олега Митяева как бальзам, какие прекрасные слова в каждой его композиции. А если мы посмотрим вперед, буквально пару музыкальных шагов, и окажемся в море комплиментов, поздравлений и сообщений, которые можно отправить на наш портал. Поэтому присоединяйтесь, не упускайте возможность порадовать любимых, родных и близких. А прямо сейчас дуэт Николая Баскова и Любови Успенской «Большая любовь», которую мы всем вам желаем.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Приветствую всех и каждого на волнах бодрого настроения. У микрофона в студии Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

Мелодии приходят и уходят, а в отпуск хочется всегда. Тут новости подоспели. Оказывается, почти половина россиян собирается отказаться от летнего отпуска. Эти данные приводят РИА Новости. Речь идет об опросе, в котором приняли участие почти 19 тысяч респондентов. 37% опрошенных намерены провести отпуск в России. И только 18% собираются уехать за границу. Эксперты отмечают, туристический поток на пляжные курорты, в частности в Сочи, снизился на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом полностью отказаться от отдыха граждане не собираются, потому что туризм связан со здоровьем.

От мелодичных тем к любопытной информации. Оказывается, в российских школах в апреле вместо обычных звонков будут звучать музыкальные композиции о космосе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Изменения приурочены ко дню космонавтики. Школьники смогут услышать музыку из мультфильма «Тайна третьей планеты», композицию «14 минут до старта» и фрагменты популярных песен и классических произведений. Таким образом, в школах планируют создать тематическую атмосферу и напомнить о космических достижениях страны.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка помогает восстанавливать моральные силы. Как говорят мудрые люди, все должно быть в меру. Лучше держаться золотой середины во всем, чтобы не сойти с дистанции раньше времени. Береги

Так берем себя в руки и начинаем интересно жить. Пусть место силы будет там, где мы этого захотим. А фраза «хорошо там, где нас нет» более не актуальна.

Музыка отправляется на небольшой антракт, а пока информация. Оказывается, мошенники начали звонить гражданам с городских номеров. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт объяснил, что, например, у пожилых людей стационарный телефон вызывает больше доверия, нежели мобильный. Но у операторов фиксированные связи нет антиспам-систем, и это упрощает действия мошенников. По словам специалистов, преступники часто представляются сотрудниками известных компаний и организаций и используют различные легенды с целью выманить личные данные или коды из СМС. Будьте, пожалуйста, крайне внимательными.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Все взлеты и падения, шишки и ссадины, душевная и другая боль слепили нас в того человека, которого мы знаем не понаслышке. Поэтому оставайтесь собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее.

сложно меняться, ничего для этого не делая, поскольку любое изменение станет привычным для нас, если мы перейдем к этому плавно, маленькими шагами. Ну а резкие изменения могут привести к проблемам. Но вы ведь видели людей, которые резко худели, а потом набирали еще большую массу. Делаем все плавно и постепенно, и ждет нас успех.

Тут интересное прочитал. Оказывается, ученые заявили об опасности НЛО. Британские эксперты пришли к выводу, что вера в инопланетян и их визиты на нашу планету стали общественной проблемой. Исследование показало, что в Штатах число людей, верящих в НЛО, выросло.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка приходит и уходит, а быть здоровым хочется всегда. Оказывается, весенний прием витаминов не всегда оправдан. Весной специалисты часто советуют пить витамины, чтобы быстрее справиться с усталостью и сонливостью. Но эта рекомендация не всегда оправдана, рассказывает «Вечерняя Москва». Научных подтверждений сезонного дефицита нет, но исключение составляет витамин D, которого зимой действительно не хватало из-за недостатка солнца. При этом подчеркивается, избыток витаминов может навредить. Он приводит к проблемам со зрением и отложению кальция в сосудах. Специалисты подчеркивают, витамины необходимы прежде всего тем, у кого есть подтвержденный дефицит. В остальных случаях все необходимое человек получает из пищи. Поэтому перед употреблением витаминов обратитесь за советом к врачу.

Желание узнать что-то из будущего – так себе. Особенно если спойлерить на долгосрочную перспективу, то многие ожидания нас огорчат. Поэтому режим «здесь и сейчас» остается самым актуальным под хиты на любимой волне.

Музыка улетела, но обещала вернуться. А теперь вот о чем. Треть респондентов заявили, что начальство никогда не портит им настроение. Остальные признались, что испытывают недовольство, в том числе 12% ежедневно и 11% еженедельно. Это показало исследование сервиса работа.ру. Чаще всего респонденты жаловались на неумение руководителей планировать задачи и постоянные требования сделать что-то срочно.

0: Не факт, что прописные истины сделают нас счастливыми, но этот речевой опыт тоже интересен. Очень скоро музыка продолжит эфир. Будьте с нами.
1: Мир звенел победным маршем, и цветные видел сны. Ей хотелось быть постарше аж на целых две весны. Ну а мне, как на картинке, перекрасить мир в свое и податься к той блондинке, и с порога взять ее. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару, ту, что быть должна. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что змею в небе пара не нужна. А потом под звуки ночи от блондинки брел к другой. Ее юбки всех короче мне маячили ногой. Все духи в одном флаконе, мир окрестный беленя, оживали на балконе и спадали на меня.

для змея пары в небе нет. Летний дождь сбивает звуки и смывает, как слеза. Расцепились наши руки и упали в полглаза. Доиграл.

0: в душе.
1: А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару на лихой петле. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что настоящий только на земле.

0: то, что на земле.
1: Благодарю слушателей за компанию. С вами был Дима Казанцев. До скорого и пока-пока.

тобою, милая, годы неразлучен. Я к тебе, любимая, прикипел навек. Мне с тобою день и час, даже миг не скучен.

Я с тобою, милая, в омут с головою. Я к тебе, любимая, хоть на край земли. Мне все время хочется пить любовь с тобою и любовью этой душу веселить. Все букеты мира из красивых роз.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Группа «Бутырка» с песней «Последний рассвет» про настоящую любовь, которая приходит неожиданно и зажигает в нас настоящий свет и сияние. Проходит совсем немного времени, но ты уже не знаешь и не понимаешь, ну как ты жил без этого человека? Пусть каждый, кто встретил любовь, будет ее беречь, поддерживать этот огонь. А если нет, то все, впереди

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: лишь только старый чемоданчик.
1: Александр Розенбаум в эфире радио «Шансон» с песней «Чемоданчик». А если вы еще не приобрели билеты на одно из самых лучших концертов в этом году, то напоминаю, что у всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный праздник, где стираются границы между сценой и залом. И радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в «Лайф-арене» самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. И выступят ваши любимые артисты. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас Михаил Шуфутинский.

Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. И от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней поля

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: слушаем любимого, дорогого Михаила Круга на радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Уютный вечер воскресенья поддержим соответствующей музыкой. Песни для души, для любви и гармонии «Лесоповал». Я куплю тебе дом.
1: Я куплю тебе дом у пруда.

самому мне не надо наши песни.

Такая сердечная песня от группы «Воровайки» «Не для меня». Сегодня воскресенье, 12 июля. Этот вечер мы завершаем вместе. И пусть следующая неделя принесет вам много везения, самых приятных неожиданностей, каких-то сюрпризов. И все получается. Меня зовут Рит Виноградова. Была рада нашей приятной компании сегодня. Хорошего вечера.

от звонка и до звонка. И считал, что 10 лет мелочи. И остался на поселке на пока. На разъезде 2 путей стрелочник.

вслед махал своим флажком. Раз в неделю шел Столыпинский вагон в самый темный уголок станции, и на стрелку с фонарем кидался он, где колеса под гудок станции.

А когда растает красный уголек, и колеса отсвистят искрами, он в обход железных правил пузырек.

просит путь его флажком.

0: ведь я же еду не туда.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

Мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает очень.

каждый до боли знаком. Мысли немного тревожные, вновь без хозяина

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тот Ванинский порт, и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела.

Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

Ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нет. 500 километров тайга.

Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена —

По лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

вражды, где кончается время. И беспечная вечность продолжает свой путь. Я расстанусь с тобой, прошепчу твое имя. И прошу, если можешь, все прости и

0: граждане твои.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

я живу теперь один. Ванная, ковер и вид на реку, будто иностранный гражданин.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Мелодия в памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: теперь дорога. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее,

моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.